0: Ада, то не выпада, потому что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зичи, интверти, что ты роги суббиты всем.
1: Пан, не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Да кто бы тем, а лжейстом, уже с ними чал, под игонью впадание в зал.